дороги, по Москве не вечера. Речка дышится, не дышится, вся снова серебра. Песня слышится, не слышится, в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, смотришь из коса? Низко голову наклоня, трудно вискасаться, не вискасаться, все, что на сердце у меня. А разве душе сусамитное? Так, пожалуйста, будь добра. Не забудь идти эти летние, по Москве не вечера. По Москве не вечера. По Москве не вечера.